В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Здравствуйте.
1: Автомобильные факты.
0: Всем известно, что заявленный производителем расход топлива в городских условиях – это скорее ориентир, нежели реальность. На фактический расход топлива влияет огромное количество факторов. Пробки, частые короткие поездки, прогревы двигателя, светофоры, общее состояние автомобиля, использование кондиционера и, конечно же, стиль вождения. Хорошая новость в том, что снизить расход топлива вполне реально. Для этого не нужно искать мифические решения, а сосредоточиться на выявлении и устранении постоянных причин перерасхода. Первое – это тщательный контроль. Заправляйте автомобиль до полного бака на одной и той же заправке, записывая показатели одометра, количество залитого топлива и средний расход. Для получения достоверных данных одного цикла заправки вообще недостаточно, потребуется 3-4, а лучше больше, чтобы минимизировать влияние случайных факторов, вроде погоды или резкой интенсивности поездок. Еще один важный момент – это недостаточно накачанные шины, которые увеличивают сопротивление качению, заставляя автомобиль потреблять больше топлива при каждом ускорении. Давление следует измерять на холодном шинах, ориентируясь на данные производителя. Параллельно стоит проверить и состояние развал схождения, помимо этого ступичных подшипников и тормозной системы. Помните, подклинивающий тормозной суппорт или закисший направляющий палец могут незаметно увеличивать расход топлива, особенно в городском цикле. Для бензиновых двигателей частыми виновниками перерасхода являются изношенные свечи зажигания, загрязненный воздушный фильтр, а также некорректные показания датчиков, массового расхода воздуха, кислородного датчика, датчика температуры охлаждающей жидкости и так далее. Если система управления двигателем ошибочно считает его холодным, она будет поддерживать обогащенную топливную смесь. В случае с дизельными двигателями критически важны исправность термостата, корректная работа форсунок, а также герметичность впускной системы и патрубков турбины. Короткие поездки особенно неблагоприятны для дизеля, поскольку двигатель долго выходит на рабочую температуру, а процесс регенерации сажевого фильтра может с этим попросту не справляться.
1: Автомобильные факты.
0: Ну и, конечно же, не стоит забывать о стиле вождения. Экономичная поездка в городе – это вовсе не медленное движение, а плавные, предсказуемые ускорения, отсутствие резких нажатий на педаль газа и умение заранее ее отпускать перед светофором. Чем меньше ненужных разгонов и торможений, тем меньше топлива тратится на перемещение автомобиля. Друзья мои, помните, для экономии топлива важно правильно эксплуатировать автомобиль. На бензиновых моторах избегайте длительной езды на высоких оборотах после прогрева. На дизелях не переключайтесь слишком рано на повышенные передачи. И не нагружайте двигатель на низких оборотах, чтобы не повредить турбину и трансмиссию. Оптимальный режим – это уверенная тяга без излишних перегазовок. Долгий прогрев на месте неэффективен. Достаточно короткой паузы после запуска. Затем можно начинать движение плавно. Помните, ежедневный холостой ход накапливает значительный расход топлива. Выбирайте маршрут также разумно. Иногда более длинный путь по свободной дороге экономичнее, чем короткий, но через пробки. Лучше всего приучить себя объединять короткие поездки, чтобы избегать многократного прогрева. Кондиционер также расходует топливо, но не стоит полностью от него отказываться, поскольку лучше поддерживать умеренную температуру в салоне и не использовать лишние обогревы. Снимайте с крыши багажники и убирайте ненужный груз из салона, так как они тоже увеличивают расход. Избегайте сомнительных присадок и изменений в конструкции автомобиля, которые могут навредить. Помните, что настоящая экономия достигается за счет исправного автомобиля, правильного давления в шинах, спокойного вождения и продуманного маршрута с отсутствием лишнего веса. Вот вам несколько секретов пути, пренебрежение которыми ведет к расходу топлива, а вот соблюдение которых позволит сэкономить. Удачи!
1: За баранкой!
2: Реклама на радио Портал.
3: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
4: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-79-79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
2: Телефон рекламной службы «Радио Портал».

0: Доброе-доброе утро, любимый город, просыпайся.
1: Доброе утро, дорогие друзья, доброе утро, Нововоронеж. Огромный привет не только Нововоронежу, привет всем тем, кто слушает нас за пределами Атомграда на сайте portalradio.ru.
0: И привет всем тем, кто вдруг соскучился по нашему голосу, особенно по моему, давно меня не было слышно.
1: Лана Вершинина, она улетала, но обещала вернуться и сдержала свое слово. Ну и Алексей Никитин тоже здесь у микрофона. Всем доброе-предоброе!

0: 29-й день первого летнего месяца на календаре, он же понедельник, дорогие проснувшиеся и слушающие.
1: Привет всем, кто сейчас к нам подключился. А у меня полезная информация. Друзья, на кольце у нас небольшая авария, поэтому, если у вас есть возможность, объезжайте, чтобы не попасть в пробочку.
0: Соблюдайте дистанцию, берегите себя, друзья. Ну и всем хорошего дня. Это утреннее шоу «Разбудильник». Будут приветы, будут поздравления, ну и, конечно же, будет интересный розыгрыш. Продолжим заряжаться позитивом сразу после торгово-двигательной паузы.
2: Реклама на радиопортал.
3: Привет! Чебурекми предлагает отправиться в гастрономическое приключение. Тебя ждет линейка самых необычных вкусов привычного блюда. Мясные, рыбные, сырные и даже сладкие чебуреки. Выбери свой любимый вкус. Работаем ежедневно и без выходных.
4: Район Центрального рынка напротив Победы 3. Павильон Чебурекми. Номер для заказа 8-920-216-67-85. При заказе от 650 рублей доставка по городу бесплатная.
5: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
6: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
7: Разбудильник.
1: Просыпайтесь, просыпайтесь, дорогие друзья,
0: ты понедельник. Ты как мама, у меня да? Триггер, у меня триггер вот этот. Алёша, просыпайся.
1: Алёша, просыпайся. Кстати, ну раз уж про маму, ну я прям сразу начну эфир. Сегодня у моей мамочки день рождения. Мамулечка, я знаю, что ты проснулась слушаешь.
0: Как зовут маму?
1: Мама Ольга.
0: Ольга, 1000 электронных, ну пусть даже электронных, порталовских гномиков аплодируют вам стоя. Ну и мы тоже присоединяемся, с днем рождения вас.
1: Да, мамуль, с днем рождения, очень тебя люблю, здоровья, здоровья, живи подольше, потому что когда у нас есть мама, ну мы еще дети,
0: мама,
1: это самое лучшее ощущение.
0: Мама Оля,
1: да?
0: Спасибо вам за дочу, вот которая тут улыбается, веселит Нововоронеж, ну и вообще классная радиоведущая.
1: Да, ну а потом какая-нибудь песенка в эфире, вот выберешь, какая тебе, если вдруг понравится.
0: Да.
1: А мама не любит композиции. Ну, мама взрослый человек.
0: Ольга, напишите нам, мы любую поставим.
1: Да,
0: вот так.
1: Напиши
0: вообще
1: мне в личку,
0: любую.
1: Да, поставим, какую захочешь.
0: Ну, день рождения у человека, я думаю, в качестве исключения можно сделать презент хорошему человеку.
1: Хорошо, ладно.
0: Есть идем. У нас сообщение. Алина нам пишет: «Доброе утро, любимое радио». Это смс-ка. И вам доброе. Хотелось бы передать огромный привет моим родственникам, друзьям и самый главный предмет. Привет Дмитрию, Сергею улетит.
1: Ну, у меня есть сообщение от Сергея.
0: Так.
1: Доброе всем утро. Вы супер, удачи и хорошего понедельника. Как ты думаешь, от какого это Сергея?
0: Это правый берег Дона.
1: Совершенно верно.
0: Серега, лови, тебе привет и хорошего бодрого утра.
1: Все, а пока на этом приветами. Все, да. Все, пока все приветливые едут на работу. Я сейчас ехала, люди в автобусе. Ты знаешь, такие серьезные. Сейчас хочется сказать, ну, улыбнитесь, да, кто нас слушает, улыбнитесь.
0: Окружающих это раздражает. Хотя бы ради этого можно улыбнуться.
1: Нет, ну поделись улыбкой своей, и она к тебе не раз еще вернется.
0: Ну, видишь, ты позитивный, а я вредный такой.
1: Давай сегодня будем хороший полицейский и плохой полицейский.
0: Сегодня у нас день учреждения Нобелевской премии отмечается. Вот, об этом можно поговорить.
1: Вот такой у нас сегодня серьезный день. Вспомним с вами Альфреда Нобеля. за что бы вы, за что бы ты вот Нобелевскую премию мог получить в этом мире?
0: Я, вот ну, и... не знаю, за какое-нибудь проведение мощное, мощное проведение корпоратива, где вот разрыв мощнейший, и вот за это мне взяли и дали премию, сказали: «Алексей, такого мы еще не видели».
1: Не, ну шанс велик, ты есть, еще можешь, да? Жизнь-то еще пока продолжается. Может, не было еще того корпоратива, за который тебе дали премию?
0: Друзья, напишите нам, а что еще такого изобрести, сделать, провести, чтобы получить Нобелевскую премию? За самое остроумное и креативное сообщение мы подарим вам подарки от нашего партнера «Ледовая арена Остальная». Подарки на выбор будут победители. Абонемент в тренажерный зал, который находится в «Ледовой арене Остальная», либо абонемент на 4 занятия йогой Айнгара. Итак, что еще такого сделать и изобрести, чтобы получить Нобелевскую премию? Номер, Лана, надеюсь, выучила. Сейчас озвучит.
1: 839-405-49-45.
0: Здорово.
1: Я на эфир не ходила, я учила просто номер.
7: Хочешь танцевать?

0: Встречаем утро вместе, друзья, здесь на радиопортал на 103.1 FM, а также нас слышите на сайте portalradio.ru. Партнер Росбудильника сегодня – Ледовая арена Остальная. Ледовая арена Остальная – это массовые и спортивные катания, прокат коньков, заточка коньков, тренировочные занятия для детей по хоккею, тренировочные занятия для детей по фигурному катанию, аренда льда для проведения спортивных мероприятий, аренда зала оздоровительной гимнастики, тренажерный зал, занятия йогой, а еще классная танцевально-спортивная студия «Арена».
1: И вот сертификат в «Арену» вы получите за что? За то, что вы сегодня можете придумать и решить, за что бы вам или не вам, кому-то еще дали Нобелевскую премию. А ты вообще знаешь, чем Ой, сейчас вот, знаешь...
0: Давай,
1: Алексей,
0: давай.
1: Алексей, вы подготовились к уроку?
0: Нет, конечно же. Ходячая энциклопедия у нас ты. Я буду за позитив отвечать, за вот это... А ты вот... Давай, умничай.
1: Хорошо, сейчас поумничай.
0: Рассказывай.
1: Чем известен Альфред Нобель тебе?
0: Ну, Нобелевская премия дают там, да, математикам не дают, я знаю.
1: Почему не дают?
0: А потому что у него супруга, она вот с математиком там, и поэтому, да, такая история даже была.
1: Какие интересные, да. Ну, вообще, что он изобрел?
0: Не знаю, что изобрел.
1: Он изобрел.
0: Так, ну, давай, я знаю, ты всем расскажи.
1: Да, он изобрел динамит.
0: Динамит?
1: Динамит.
0: Динамит.
1: Он известен, да, он известен, но...
0: Какой взрывной мужчина.
1: Да, взрывной. Он догадался. Нитроглицерин – это же такое вещество, которое взрывается, очень легко воспламеняется. А он догадался его смешать с пластичной массой, которая, не помню, то из водорослей, да, каких-то там она. В общем, он был известен, конечно, не только изобретением динамита.
0: И богат, да?
1: И богат, сказочно был богат. Но его обзывали каким-то там кровавым миллионером, поскольку, да, динамит, что у нас приносит, смерть, но так
0: нехорошее изобретение.
1: Вот, да, нехорошее изобретение. Но однажды умер старший брат Нобеля, и в газетах перепутали немножечко, решили, что Альфред умер. И про него были статейки. Так. Альфредушка почитал, расстроился и очень захотел остаться в истории как хороший человек. И поэтому он решил учредить свою премию за достижения в области литературы, медицины, там, искусства, физики, химии.
0: Исправился,
1: да,
0: в общем и
1: исправился,
0: целом, да?
1: Да. То есть, понимаешь, человек почитал при жизни про себя, что думают о нем. И он думает, надо что-то делать.
0: Ну, молодец, слушай.
1: И вот он учредил эту свою премию, чтобы это кому-то досталось. Денежки эти лежали в фонде. И вот... накопления, которые идут поверх вот этого ликвида, этого актива, вручать тем, кто молодец. Да. Но его семья очень долго пыталась оспорить завещание.
0: Не, ну понятно, из семьи деньги уходят.
1: Да, представляешь, я говорю. То есть он при жизни узнал, что думают о нем люди, но потом он не узнал, что думает о нем семья.
0: Родственники, да? Друзья, нам интересно. Что же такого изобрести, чтобы вот Нобелевскую премию нам вручили?
1: Я вот уже предложила за китчунес, видимо, на выходных. Представляешь, люди, сколько шашлыков съели, а кто придумал смешать майонез с кетчупом?
0: А ему же не дали премию,
1: конечно,
0: да?
1: Конечно,
0: вот
1: не
0: первый?
1: Дали, да.
0: Я смотрел сериал «Универ», там Кузя вот ответственный за китчунес был. Может быть, это он первый?
1: Ты думаешь,
0: первый?
1: Из сериальчика пошло?
0: Я думаю, еще раньше.
1: Раньше?
0: Раньше. Как только появился майонез, кетчуп,
1: шашлыки. Я не помню
0: шашлыки.
1: Этот момент, когда я впервые попробовал этот вкус.
0: А может быть, кто-то из наших радиослушателей знает, кто первым?
1: Откуда, да, откуда это пошло? Или когда в вашей жизни появился кетчунес?
0: Ну и какое-нибудь изобретение классное, оригинальное, остроумное. За это мы подарим вам подарки от нашего партнера Ледовой арены Остальная. 8-3-9-405-49-45. Друзья, что такое нужно изобретение, чтобы получить ту самую Нобелевскую премию?

0: Реклама на Радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: А вот за исполнение, такое исполнение песни, можно Нобелевскую премию получить или нет?
1: Ну, если сильно постараться, убедить комиссию, там явно же есть какая-то комиссия, кто-то
0: вообще
1: определяет.
0: Вот певцам вручали, были такие случаи, не знаешь?
1: Не могу тебе сказать.
0: Интересно. Ну, у нас...
1: Надо посмотреть про Паваротти. Может быть, ему за количество, сколько его там куда-нибудь вызывали.
0: На Павароте? Я тебе могу скажу, смотреть налево, направо и вообще думать, что...
1: А если еще светофор, да, объект стоит.
0: Обязательно, друзья. Если вы на Павароте прямо сейчас, ну, посмотрите по сторонам, что интересно.
1: Убедитесь в безопасности своего маневра.
0: А ты про какого? А ты про Паваротти?
1: Про Лучано. Я про Лучано.
0: Лучано.
1: Лучано.
0: Друзья, мы сегодня вас спросили, что еще такого изобрести, чтобы получить Нобелевскую премию. Ну, есть у нас подарки от нашего партнера «Ледовая арена» остальная, ну и есть сообщение. Вот смс-ку нам Николай написал. Премию мира можно выдать за универсальный переводчик с языка котов. Вот да. Мяу на человеческий. Если бы такое устройство изобрели, представляешь бы, все требования кошек и котов мы бы знали, что вот это мяу, мяу, что им надо. На. Ну и Николай пишет, и способно вот это вот изобретение аргументированно торговаться за лишний час сна. Чтобы не будили, вот они, видимо, задумалась, ладно.
1: Я прям задумалась, да, у меня такой мыслительный процесс пошел.
0: Ну, переводчик простыми словами Николай предлагает изобрести и за это получить Нобелевскую премию.
1: Ну, хорошая идея, Николай. Серьезная такая идея.
0: Серьезная, да.
1: Интересно, а кто искусственный интеллект изобрел? Он хоть что-нибудь получил по заслугам, так сказать?
0: Ну, я не знаю. Ну, тоже, наверное, должны как-то премировать.
1: Должны.
0: Помогает нам иногда.
1: Потому что я тут недавно новость смотрела, листала, думаю, ну, опять и что-то придумал. Картинку птички. Сейчас смотрю, у нас в одном из пабликов нашего города очень красивых птичек выкладывают, которые в округе наши местные фотографы. Не видел? Там
0: да,
1: очень здорово.
0: Я не знал, что у нас такая красивая природа. Так какие-то там разноцветные,
1: Да у нас фауна обалденная, я говорю, такие птички.
0: Разноперые.
1: Да, разноперые, да. И представляешь, кому-то получается кто-то может поймать этот момент. Фотоохота, ведь это же не просто. Это сколько нужно выждать этого нужного момента. Ну, в общем, невероятно красиво. Спасибо те, кто публикует, спасибо те, кто фотографирует. Здорово и приятно узнать, что у нас есть такое в округе. Так вот, я про ИИ.
0: Да.
1: Листаю новости, смотрю, опять думаю, опять чего-то понапридумывали. Написано там «многоногая якана». В итоге почитала. Нет, с птичкой все в порядке. У нее невероятно длинные ножки, невероятно длинные такие пальчики, чтобы она в Австралии скакала там по водной поверхности, где водоросли расположены. То есть она не проваливается, да, под воду. А вот то, что лапки со всех сторон торчат из-под крыльев, ну, думала, нарисовали, это, оказывается, папенька тащит птенцов. У них маменька, женская особь яканы, она с очень низкой социальной ответственностью. То есть она встречается с 3-4 самцами.
0: Ах, какая.
1: Делает кладку яиц, оставляет ему на воспитание.
0: Вот
1: и
0: так.
1: Идет дальше, да. А папенька что делает? Ну, ему как-то надо носить, и вот они умещаются под крылышками, а длинные, знаешь, невероятные такие лапки висят. Поэтому идет большая, такая небольшая птичка на длинных лапках, и из-под крыльев у нее еще несколько пар лап торчит. Я думала, реально, ну опять и что-нибудь начудил людям, там понаписали, они благополучно верят. Знаешь, там птица, пережившая радиацию или из Чернобыля.
0: Но, вот. Тем не менее, значит, вот такой вот отец, как называется еще раз?
1: Якана.
0: Якана.
1: Да.
0: Все, будем знать.
1: Вот, отец молодец, а мать не очень.
0: Юль нам написал вот такой вариант. Таблетку от лени, которая при растворении в желудке будет выделять чистую мотивацию и энергию.
1: Как классно это звучит, чистая мотивация.
0: Да. Выпил такую таблеточку,
1: можно,
0: и все.
1: А можно мне упаковочку сразу?
0: Особенно в понедельник.
1: А по рецептам это будет? Это рецептурный препарат или как там? Юль, не уточняли?
0: Но, тем не менее, Юля у нас тоже претендент.
1: Ну, ты представь, чтобы получить рецепт, это ж надо не полениться, сходить взять талончик, терапевту.
0: Изначально нужно быть уже не ленивым.
1: Уже замотивированным надо быть сильно.
0: Друзья, сегодня день учреждения Нобелевской премии. Мы отмечаем здесь, на Радиопортал. И спрашиваем у вас, что такого изобрести, чтобы получить Нобелевскую премию. Ну или хотя бы получить подарки от нашего партнера «Ледовая арена» и остальное. 839-405-4945. Мы уходим на информационную паузу. Ждем ваше сообщение.

0: В Нововоронеже 8 утра.
1: Радиопортал. Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Беспилотники ВСУ в воскресенье ночью нанесли удар по автобусному парку в Херсонской области. Уничтожено в том числе 14 школьных автобусов. ВСУ также нанесли удары по полям с урожаем злаковых культур в Мелитопольском округе, спровоцировав 2 пожара. Также стало известно, что российские военные освободили населенные пункты Писанцы Днепропетровской области и Новоселовка в Запорожской области. Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Противник потерял до 210 военнослужащих. Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника. Потери ВСУ составили свыше 490 военнослужащих. Российские штурмовики продолжают продвижение на запад Красного Лимана. Разрыв сложившихся связей с Россией повлечет неминуемые тяжелые последствия для простых граждан Армении, заявил замглавы Совбеза Дмитрий Медведев. Он отметил, что Запад относится к Армении только как к инструменту борьбы против России и заинтересован в зачистке политического поля от всех сил, выступающих за здоровые отношения Москвы и Еревана. Неминуемые тяжелые последствия для простых граждан от разрыва формировавшихся десятилетиями связей страны ЕС абсолютно не интересуют, сказал Медведев. Его слова приводит пресс-служба партии «Единая Россия». Полковник ГУР Минобороны Украины Рустем Фахриев, который включен в перечень террористов и экстремистов и который причастен к организации попытки теракта в Крыму, в мае был ликвидирован, сообщили в силовых структурах. Фахриев был активистом запрещенной в России экстремистской организации «Меджлис» крымско-татарского народа. Он участвовал в попытке силового захвата здания Совета министров Крыма в 2014 году, состоял в батальоне «Аскера», позднее в Донбасс, Украина. По данным ФСБ, именно Фахриев организовал покушение на одного из старших офицеров Минобороны России 1 декабря 2025 года. Тогда силовики ликвидировали украинского агента при закладке бомбы под автомобиль военного. Удаленный формат работы этим летом доступен каждому четвертому работающему россиянину, говорится в исследовании, о результатах которого рассказывает РИА Новости. Были опрошены более 7 тысяч работающих россиян. Выяснилось, что 16% трудятся дистанционно круглый год, еще 9% могут перейти на удаленку или гибридный график в летний период. Каждый пятый россиянин из опрошенных может договориться об удаленке с работодателем. Более половины респондентов сообщили, что их работа требует постоянного присутствия. Отсутствие на месте. Самым важным фактором в обустройстве рабочего места вне офиса опрошенные удаленщики называют стабильный и быстрый интернет. На втором месте тишина и возможность уединиться от домашних. При этом 7% россиян признаются, что готовы работать практически в любых условиях, даже из гамака с ноутбуком. Курс доллара на сегодня 77 рублей 6 копеек, курс евро 87,40. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Доброе-доброе утро всем настроившимся на самую теплую, веселую и позитивную волну радиопортал.
1: Желаем каждому фантастически удачного и 100% успешного летнего понедельника. Сегодня будет самый лучший день. Всем доброе-предоброе.

0: Ну, конечно же, крутой презент у нас, дорогие проснувшиеся и слушающие. Если партнер разбудильника Ледовая Арена, остальное, то презенты классные. Абонемент в тренажерный зал, либо абонемент на 4 занятия йогой Айнгара. Ну и расскажу про Ледовую Арену остальное. Это массовые спортивные катания, прокат коньков, заточка коньков, тренировочные занятия для детей по хоккею, тренировочные занятия для детей по фигурному катанию, аренда льда для проведения спортивных мероприятий, аренда зала оздоровительной гимнастики, тренажерный зал, занятия йогой, а еще танцевально-спортивная студия. И все это Ледовая Арена остальная.
1: А, знаете, что я, друзья, заметила? Алексей сегодня нам не показал, пока читал эту информацию.
0: Тренажерный зал.
1: Ты не показал?
0: Бицуху, да, не показал?
1: Да, что-то поменялось. Ты решил, что надо, знаешь... А, кстати, вот я бы Нобелевскую премию дала тому, кто вот абонемент придумал, знаешь, купил абонемент или только подумал про спорт, а у тебя уже мышцы сами заработали. Вот прям...
0: Ну,
1: вот.
0: Это из области фантастики.
1: Ну, конечно, ну, а как ты хотел? Там таблетку от лени люди хотят? Хотят. А вот, знаешь, мне очень нравятся мужчины такие, знаешь, с пивным животиком, что вот... Ну, от спорта никак, зато он идет, там, я не знаю, костюм на него там кошечкой, там, Пума, да, сейчас мы не рекламируем,
0: да.
1: Или Абибас какой-нибудь, да, амбассадор просто спортивного бренда.
0: Ну, да.
1: И при этом с каким-нибудь таким напитком и очень, очень калорийным бутербродиком.
0: Друзья.
1: Как не назвала, ничего не отрекламировала.
0: Сегодня день учреждения Нобелевской премии. 29.06, да, все верно?
1: 06. Да, все верно, все
0: верно. На календаре мы спрашиваем у вас, что такого изобрести, чтобы получить Нобелевскую премию? Надо оригинально, надо креативно, вы это умеете, прямо сейчас
1: и
0: будем...
1: И вы нам, да, отвечать. Мы спрашиваем, вы отвечаете. Ирина пишет, она бы изобрела топливный бак-самобранку. По типу скатерти-самобранки. И не паришься по поводу вопроса дефицита бензина на заправках. Все отлично,
0: все,
1: правильно,
0: такой
1: вы
0: вот
1: уже получили эту премию.
0: Не заканчивающийся бак, да, раз, а там всегда бензин.
1: Вообще, ну это идея вечного двигателя, наверное, да, она сюда же входит.
0: Так мы же фантазируем,
1: да,
0: все это, правильно, Ирина,
1: еще
0: классно.
1: Ирина, у нее хорошее защитное невидимое поле в небе над любимой страной для безопасности и защиты, и, наконец-то, чистого неба над головами. Но мне кажется, в каких-то фильмах космических есть, да, вот планета, там небо закрыло.
0: Ну, купол такой,
1: купол,
0: да?
1: Купол, да, купол. Вообще хорошая идея, прекрасная.
0: Ирина, здорово, зачет вам. Друзья, что еще такого изобрести, чтобы получить Нобелевскую премию? Напишите нам остроумно, креативно и за самое оригинальное сообщение. Мы подарим вам либо абонемент в тренажерный зал, либо абонемент на 4 занятия йогой Айнгара. 839-405-49-45.

0: Разбудильник.
1: На радиопортал наступило время астрологического прогноза. Итак, давайте, дорогие друзья, прямо сейчас обратимся к звездам и узнаем, что же они обещают нам сегодня, в понедельник, 29 июня.
2: Овны, вас ждет встреча или разговор, который оставит приятное впечатление.
1: Тельцы, сегодня ваше спокойствие станет примером для окружающих.
2: Близнецы, день отлично подходит для смелых вопросов и честных ответов.
1: Раки, сегодня вас ждет маленькая удача там, где вы ее совсем не искали.
2: Львы, сегодня полезно позволить себе чуть больше свободы, чем обычно.
1: Девы, кто-то неожиданно оценит вашу работу или старания.
2: Весы, день принесет ощущение, что все начинает складываться как надо.
1: Скорпионы, сегодня стоит обратить внимание на новые возможности, а не старые проблемы.
2: Стрельцы, вас ждет приятное известие издалека.
1: Козероги, неожиданное совпадение поможет принять верное решение.
2: Водолеи, сегодня вы легко найдете...

0: Реклама на радио Портал.
1: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
2: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе. Свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-79-79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
3: Разбудильник.
4: Доброе-доброе утро, проснувшиеся и просыпающиеся жители Нововоронежа.
5: Всем хорошего настроения, такого же, как и у нас. Позитив, друзья, из динамиков летит, поэтому ближе заряжаемся. И не только на весь сегодняшний день, но и на всю трудовую неделю.

0: Неделю.
1: Совершенно верно, я говорю, как понедельник начнешь, да, знаешь, как есть примета, как год начнешь, так его и проведешь, как это, как понедельник начнешь, так неделя вся и пойдет кувырком, да. Ну, летом работать, это, конечно, еще то особое удовольствие, когда, представляешь, твои коллеги едут в отпуск или только вернулись, рассказывают, а ты понимаешь, что у тебя где-нибудь там в ноябре или в декабре светит отдых.
0: Ну, давай тогда уже, раз на эту тему мы заговорили, объявим в прямом эфире о том, что с 1 июля, это уже вот через несколько дней, мы тоже уходим в отпуск. На две недели, друзья.
1: Чего и вам желаем, да?
0: Уходим в отпуск, не теряйте нас из виду, все хорошо, мы загорим, мы наедимся витаминов.
1: Нет, знаешь как, а вы, пожалуйста, просыпай. Вот когда родители уезжают, да, там вот это не забудь, вот это не забудь. И вы, пожалуйста, просыпайтесь, не опаздывайте на работу. А представляешь, да. Потом через две недели предъявы летят. Вот не разбудили ни разу.
0: Меня уволили. Завтра будет финальный разбудильник у нас. Ну и со среды уходим в отпуск, друзья.
1: Прекрасно.
0: Прекрасные новости, да?
1: Прелестно. Помнишь, как ворона там? Прелестно.
0: Прелестные новости.
1: Друзья, сегодня мы с вами день отмечаем основание Нобелевской премии. За что бы вы ее вручили, кому или что-то придумали. А я расскажу про Шнобелевскую премию.
0: Так, давай, интересно.
1: Это...
0: Антипремия вроде бы как, да?
1: Это антипремия, ну, как бы юмористическая пародия на эту, на Нобелевскую премию. Вручается она за необычные, курьезные и бессмысленные исследования. Знаешь, который мы по исследованиям британских ученых. Вот приблизительно так. Но премия была в 91 году учреждена. Вручают ее настоящие лауреаты Нобелевской премии.
0: Так.
1: То есть серьезные люди приходят, знаешь, как ты говоришь, на серьезных щах, да?
0: Да.
1: Да, простите, да, немножечко не мои выражения такие. На серьезных щах они приходят, вручают им тому, кто провел какие-то самые необычные исследования. Человек, который получает премию, у него всего выступление у лауреата ограничено 60 секундами. 60 секунд, одну минуту. А когда он говорит чуть дольше, приблизительно, как я, его прерывает маленькая девочка по имени миссис Свити Пу. Мисс Свити Пу, которая капризным голосом восклицает: «Пожалуйста, прекратите, мне скучно».
0: Вот
1: Леш,
0: так.
1: Бери на вооружение, когда я слишком долго болтаю, такой: «Пожалуйста, прекратите, мне скучно».
0: Нам надо Свити Пу, да, вызывать?
1: Свити Пу, да, вызывать. В общем, среди работ, которые удостаивались награды. Так, это мы не будем считать,
0: Слушай, ну а
1: вот, смотри,
0: да.
1: Работа о том, что будет ли инфицирована еда, упавшая на пол и пролежавшая там менее 5 секунд. Да мне кажется, это все наши студенты знают,
0: да.
1: Что упало у студента, ты упала на газетку, да?
0: И ничего страшного,
1: ничего
0: да.
1: страшного, можно кушать. А они целое исследование посвятили. Вот.
0: И за это им деньги дают, вот эту премию, да?
1: Нет, дают такая фольгированная медалька, то есть ничего серьезного тебе не вручают. Но ты становишься достаточно известным, тебя по телевизору показывают.
0: Вот за 60 секунд, успеть за 60 секунд.
1: Угнать за 60 секунд,
0: мне
1: да.
0: кажется, только вот это вот можно, знаешь, вот сделать и за это получить премию. Вот что-то вот такое вот, знаешь. Спеть такое?
1: Но в течение 60 секунд ты попробуй. Тут реально на премию можно языком наболтать.
0: Да, может быть. Хорошо.
1: Потом исследование того, за что получали премию. Исследование того, как алкоголь влияет на способность летучих мышей летать и использовать эхолокацию.
0: Так.
1: Изучение того, какую пиццу предпочитают ящерицы.
0: Угу. Очень полезная информация.
1: Ну,
0: какую там не написано?
1: Не написали, да. Но остальные, наверное, с утра мы не будем читать. Я тебе за эфиром расскажу.
0: Страшные, да?
1: Нет, не страшные.
0: Опасные?
1: Нет, не опасные.
0: Ну ладно, все тогда.
1: Интрига. Интрига будет.
0: 18+, я понял.
1: Да, 18. Вот, 18+, точно.
0: Друзья, сегодня мы отмечаем день учреждения Нобелевской премии. Что еще такого изобрести, чтобы получить нам премию?
1: Есть сообщение от Сергея, кстати. Сергей пишет: «Доброе утро, радиопортал».
0: Доброе.
1: Алексей и Лана. Он бы придумал прибор для измерения длины от точки А до точки Б, встраиваемый в глаз. Называется глазомер.
0: Нужны.
1: Вы сейчас намекаете на женщин, которые, знаешь, курица, смотрите, паркуется. Ну, глазомеры измерить.
0: Ну, ладно, я видел сегодня, наблюдал, как ты парковалась, вообще круто. Или у тебя там все на камерах, на датчиках, да?
1: Я просто молодец, я молодец.
0: Ну, круто паркуется, ладно.
1: Смотрите, он еще за мной контролирует.
0: Ну, я случайно видел это из окна. Есть нам от Оксаны сообщение. Она бы изобрела бесконечную кредитную карту, баланс которой пополняется каждый раз, когда владелец произносит фразу «Я же говорил» или «Я же говорила». Ну вот не знаю, почему эта фраза. Ну, я же говорила, и пожалуйста.
1: Ну, неважно какая. Нормально, пусть будет такая фраза. Мы ее все запомним. Главное, чтобы она сама пополнялась или не заканчивалась.
0: Беремся в руки карты и будем вот это. Я же говорил.
1: Опять тема, видишь, вечного двигателя, вечных денег. Вот и, а все сводится к чему? К таблетке от лени. Вот,
0: да.
1: Вот.
0: Пока лидирует
1: у нас. Пока лидирует таблетка от лени, потому что она первоисточник всего.
0: Да, друзья, напишите, что еще такого изобрести, чтобы вам дали Нобелевскую премию. 839-405-49-45. За самое оригинальное и остроумное сообщение будет подарок от нашего партнера «Ледовая арена Остальная». Подарков у нас два на выбор победителя. Абонемент в тренажерный зал, либо на абонемент на 4 занятия йогой Айнгара.

0: Реклама на радиопортал.
1: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
2: Погода в Нововоронеже.
3: По сообщению синоптиков, сегодня, 29 июня, в Нововоронеже ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. Температура воздуха днем плюс 24 градуса. Ветер северо-западный 5 метров в секунду. Атмосферное давление ниже нормы 748 миллиметров ртутного столба.
4: Прямо сейчас яркое летнее солнце улыбается Атомграду. Осадков не наблюдается, дует слабый северо-западный, ну а термометр указывает нам на отметку 22+.

местечко. С чаем беда, осталась одна пачка. На кухне записка, не жди, оставь.

0: Radio Портал. Радио Портал 103.1 FM.
1: Ну а также сайт portalradio.ru. Друзья, заходите и слушайте нас абсолютно везде.
2: А писать нам можно, Макс, по номеру 839-405-49-45. Дай бог не забыть мне этот номер телефона за две недели.
1: Ты должна уже выучить.
2: Я выучила. Но ты же знаешь, как вот дети, когда с каникул приходят или с выходных. Я читал, но я забыл. Я учил.
1: Да, ну, я думаю, запомнишь навсегда. Друзья, летят ваши сообщения, немногочисленные сегодня, но тем не менее.
2: Понедельник, подожди.
1: День тяжелый, но...
2: Да, сейчас с утра же, что у нас проходит? Совещание. Вот время 8:38. Сейчас самое время сидеть у начальника и получать задание. И получать. Ну, можно зарплату, а можно получать задание на неделю. Разнарядку.
1: Да, вот, кстати, интересно, сообщение от Андрея. Автоматический генератор, он написал, извинительных записок для начальства с функцией анализа погоды и настроения руководителя для создания максимально правдоподобного текста.
2: Вот не зря я чувствовала, что кого-то сейчас вызвали на ковер и получить, но не задание на неделю. А, ну, да. Немножечко получить за невыполненное.
1: Был бы генератор такой извинительных, да, сообщений. Он бы сразу там выкручивался как-то и уже и начальник добрее становился.
2: И ты не краснеешь, не бледнеешь, за тебя уже все качественно подготовили, продумали. Отлично, хорошая идея.
1: Так, у нас есть поздравление, да? Еще раз мы поздравим с днем рождения.
2: Да, я еще раз с днем рождения поздравлю свою мамочку, Ольгу. Пообещали поставить песню. Я говорю, давай поставим ей этого исполнителя. Она все равно его не любит. Вот настоящий ребенок.
1: Вот серьезно. То есть сейчас Филипп Киркоров заряжен в плейлисте, а мама Оля не любит его?
2: Мама Оля не любит. Но я думаю, что современные песни она не любит Филиппа Киркорова. А когда я была маленькая, нормально, они, значит, так слушали его.
1: Ну хорошо, еще раз маму Олю с днем рождения.
3: Обещала мне любовь навеки, я видел наяву мечты свои, и к огненным морям текли все реки, и не было другой такой любви.

Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу ведущего инженера-сметчика, инженера первой категории, заведующего производством, оператора коптильной установки, грузчика, рабочего зеленого хозяйства, маляра, слесаря по ремонту автомобилей, электромонтера, водителя автомобиля, машиниста автовышки и автогидроподъемника, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста, электрогазосварщика. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8 473 642 41 54 и 54 293.

0: А мы вот про премию сегодня, про Нобелевскую говорим, дорогие проснувшиеся и слушающие. И вот новость в интернете. Женщина, ей тоже вот можно выдать премию, случайно выбросила золото на 10 миллионов. Представляешь?
1: А в каком варианте там не написано? Слитки, украшения? Да.
0: Это все в Турции происходило, не у нас, не в России. Женщина случайно выбросила килограмм золота стоимостью в переводе на наши рубли 10 миллионов. Жительница Турции, семья которой долгие годы копила на дом по ошибке. Приняла за мусор, вот пакет взяла и выбросила. А там золото было на 133 тысячи, ну, более 10 миллионов рублей. Ну, взяла и выбросила.
1: Подняла какой-то пакет дома, значит, нашла, да? Ну, лежит тяжелый килограмм, пойду выброшу. Даже не заинтересовалась. Это не настоящая женщина. Должна... Понимаешь... Либо она воспользовалась вот этой фразой из интернета. Главное при выбрасывании мусора не заняться его там рассматриванием, да, когда изучением.
0: Ну, полиция ищет. Ищет, значит, записи с видеокамер смотрят.
1: Пока... А, то есть оно уже ушло с мусорки ногами своими, да?
0: Да. Ну, возможно, могли увезти кто? Мусоровоз, может быть, кто-то из прохожих забрал.
1: Нет, а почему они не заинтересовались? Вот смотри, она вынесла мусор, а кто-то вспомнил, у нас там золото лежало.
0: Провал года. Вот ей дадим премию, мы не Нобелевскую, а провал года.
1: Да, провал года.
0: Молодец. Будем переживать.
1: Молодец.
0: Следить за развитием событий.
1: Хозяюшка ты моя. Знаешь, как ты... Помнишь, в Кузе, в домовенке, когда девочка мусор вынесла, и мама там, мусор вынесла? Умница, дочка. Помнишь, когда она хлеб, что ли, черствый, что-то такое выбросила?
0: Да, тут на 10 миллионов. Умница.
1: На 10 миллионов. Умница.
0: Мамочка.
1: Мамочка. Сергей нам пишет. Для получения Нобелевской премии я бы изобрел для каждого человека клона, чтобы работали клоны, а не мы. А мы будем употреблять таблетки для лени. Видишь, не от, а для лени. Отдыхать, вести здоровый образ жизни и наслаждаться каждой минутой своей жизни.
0: Ну вот таблетки из этого списка исключить, а в остальном классно.
1: Здоровый образ жизни на таблетках.
0: Идея хорошая. Друзья, через несколько минут будем подводить итоги, кому же достанется наш сегодняшний приз от партнера Ледовой арены «Остальное».
1: Вот погоди, время-то слово дня? Слово дня пришло?
0: Слово дня! Давай, рубрика от Ланы Вершининой, постоянная рубрика «Слово дня».
1: Ну вот у нас
0: дня.
1: Сегодня, да, слово дня в тему нашего приза. Алексей, как ты думаешь, что такое крипатура?
0: Это какое-то зумерское слово?
1: Нет, не зумерское, не бумерское.
0: Так, а что тогда?
1: Это
0: какая-то организация. Крипатура.
1: Крипатура, да. О, крипатура. Это болезненное ощущение в мышцах, которое возникает после интенсивной или непривычной для тебя тренировки или работы.
0: Крипатура.
1: Крипатура.
0: О, ну это такое, знаешь.
1: Ты из арены «Остальное» вышел, и через денек тебя накрыла крипатура.
0: И ты такой крепыш.
1: Да, крепыш, да.
0: Крипатура.
1: Крипатура. В общем, когда у вас болит, и все такие, ой, там начинают рассказывать, где какая молочная кислота, еще что-то там забило мышцы, поработал, волокна какие-то надорвались там. Нифига, можно просто сказать, это у тебя крипатура.
0: Крипатура зафиксировали, отлично, будем знать и пользоваться.

0: Первый трек из них, хит всех выпускных.
1: Медлячок, чтобы ты заплакала, и пусть звучат не все одинаково, и пусть банально и не талантливо, но как сумел на гитаре сыграл и спел, выпускной ты в красивом платьице, и теперь вот 17 лет. Я хотел тебе просто помочь.

0: Реклама на Радіо Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
2: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
3: Лето. Время путешествий с Лиский тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиский тур. Путешествуй легко. Представитель Лиский тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8 952 958 6207.
4: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьбы, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8 930 403 79 79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303 200.

0: Ох, дебаты у нас здесь были. Кому же отдать подарок?
1: Вот, вот Сергей прислал сообщение, что для получения Нобелевской премии каждому человеку нужно вшить выносливость и силу воли для похода в тренажерный зал. Просто мне вот у меня очень нужно вот такую прошивочку. Не была в тренажерном зале, сила воли вообще отсутствует.
0: Ну, мы разделили наше мнение. Я вот за Юлю здесь топлю, потому что она предложила изобрести таблетку от лени.
1: Да, ну, таблетка от лени — родоначальник всего. А вот Сергей тоже ссылается, что нужна таблетка для лени. Говорит, а мы будем вот употреблять таблетки для лени.
0: А еще клона Сергей, да, предложил изобрести.
1: Да, еще глазомер, видимо, для хорошей парковки. Или, может быть, может, на стройке он работает, ну, чтобы не использовать лазерный
0: так,
1: уровень.
0: Так, партнер у нас сегодня спортивный. Давай, спортивный. У нас интерес будет спортивный. Как всегда.
1: Как всегда.
0: Камень, ножницы, бумага. Я за Юлю, ты за Сергея.
1: Я за Сергея, да.
0: Давай, камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Ножницы. Раз, два, три. У меня бумага.
1: У меня, как всегда, ножницы. Которые победили.
0: Юля,
1: бумагу.
0: Ну, видит Бог, я топил за вас. Все по-честному. Сергей у нас сегодня победитель. В принципе, равные, равнозначные сообщения. Ребят, вы молодцы все, кто не победил сегодня. Не переживайте, не расстраивайтесь.
1: Вот, Сергей, нам потом из ледовой арены остальные расскажут, была ли у вас выносливость и сила воли.
0: И потом вот это...
1: И крепатура,
0: и
1: да.
0: Крепатура.
1: А он нам напишет, напишите, да.
0: Да что напишите? Серега, ты нам вот как сходишь в ледовую арену остальные, в тренажерный зал, вот эту крепатуру...
1: Фотку присылай,
0: фоточку,
1: да.
0: Фоточку пришли, чтобы мы знали, что у нас вот такие крепкие радиослушатели. Друзья, финалем, как всегда, в завершении рассказываем, какие можно и нужно отметить праздники. Международный день промышленного дизайна сегодня отмечается, день учреждения Нобелевской премии, праздник объятий, день фотоаппарата, международный день тропиков и день миндального батончика. Не ментального, миндального.
1: Миндального батончика.
0: Да.
1: То есть вот с такой конфеткой в тропиках и на фотоаппарат нужно. В объятиях.
0: В объятиях, да.
1: Вот. И отметишь практически комбо, да. Ну, а Нобелевскую премию там таблеточку от лени просто изобрести. Именины сегодня отмечают Константин, Михаил, Петр, Тихон.
0: Всем вышеперечисленным. Ну а вам, дорогие наши радиослушатели, желаем успехов, удачи и продуктивного дня.
1: И хорошего начала трудовой недели.
0: Всех обнимаем, приподнимаем. Алексей Никитин.
1: Лана Вершинина. И утреннее шоу.
2: Разбудильник.

0: Реклама на радио Портал.
1: Лето. Время путешествий с Лиский тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиский тур. Путешествуй легко. Представитель Лиский тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8 952 958 6207.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Нынешние условия нашей с вами автомобильной жизни диктуют свои правила. Топливные перипетии заставляют пересмотреть свои привычки и быть более рациональными. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Всем известно, что заявленный производителем расход топлива в городских условиях – это скорее ориентир, нежели реальность. На фактический расход топлива влияет огромное количество факторов. Пробки, частые короткие поездки, прогревы двигателя, светофоры, общее состояние автомобиля, использование кондиционера и, конечно же, стиль вождения. Хорошая новость в том, что снизить расход топлива вполне реально. Для этого не нужно искать мифические решения, а сосредоточиться на выявлении и устранении постоянных причин перерасхода. Первое – это тщательный контроль. Заправляйте автомобиль до полного бака на одной и той же заправке, записывая показатели одометра, количество залитого топлива и средний расход. Для получения достоверных данных одного цикла заправки вообще недостаточно, потребуется 3-4, а лучше больше. Чтобы минимизировать влияние случайных факторов, вроде погоды или резкой интенсивности поездок. Еще один важный момент – это недостаточно накачанные шины, которые увеличивают сопротивление качению, заставляя автомобиль потреблять больше топлива при каждом ускорении. Давление следует измерять на холодных шинах, ориентируясь на данные производителя. Параллельно стоит проверить и состояние развал схождения, помимо этого ступичных подшипников и тормозной системы. Помните, подклинивающий тормозной суппорт или закисший направляющий палец могут незаметно увеличивать расход топлива, особенно в городском цикле. Для бензиновых двигателей частыми виновниками перерасхода являются изношенные свечи зажигания, загрязненный воздушный фильтр, а также некорректные показания датчиков, массового расхода воздуха, кислородного датчика, датчика температуры охлаждающей жидкости и так далее. Если система управления двигателем ошибочно считает его холодным, она будет поддерживать обогащенную топливную смесь. В случае с дизельными двигателями критически важны исправность термостата, корректная работа форсунок, а также герметичность впускной системы и патрубков турбины. Короткие поездки особенно неблагоприятны для дизеля, поскольку двигатель долго выходит на рабочую температуру, а процесс регенерации сажевого фильтра может с этим попросту не справляться.
0: Автомобильные факты.
1: Ну и, конечно же, не стоит забывать о стиле вождения. Экономичная поездка в городе – это вовсе не медленное движение, а плавные, предсказуемые ускорения, отсутствие резких нажатий на педаль газа и умение заранее ее отпускать перед светофором. Чем меньше ненужных разгонов и торможений, тем меньше топлива тратится на перемещение автомобиля. Друзья мои, помните, для экономии топлива важно правильно эксплуатировать автомобиль. На бензиновых моторах избегайте длительной езды на высоких оборотах после прогрева. На дизелях не переключайтесь слишком рано на повышенные передачи. И не нагружайте двигатель на низких оборотах, чтобы не повредить турбину и трансмиссию. Оптимальный режим – это уверенная тяга без излишних перегазовок. Долгий прогрев на месте неэффективен. Достаточно короткой паузы после запуска. Затем можно начинать движение плавно. Помните, ежедневный холостой ход накапливает значительный расход топлива. Выбирайте маршрут также разумно. Иногда более длинный путь по свободной дороге экономичнее, чем короткий, но через пробки. Лучше всего приучить себя объединять короткие поездки, чтобы избегать многократного прогрева. Кондиционер также расходует топливо, но не стоит полностью от него отказываться, поскольку лучше поддерживать умеренную температуру в салоне и не использовать лишние обогревы. Снимайте с крыши багажники и убирайте ненужный груз из салона, так как они тоже увеличивают расход. Избегайте сомнительных присадок и изменений в конструкции автомобиля, которые могут навредить. Помните, что настоящая экономия достигается за счет исправного автомобиля, правильного давления в шинах, спокойного вождения и продуманного маршрута с отсутствием лишнего веса. Вот вам несколько секретов пути, пренебрежение которыми ведет к расходу топлива, а вот соблюдение которых позволит сэкономить. Удачи!
0: За баранкой!

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Владимир Путин поручил принять системные меры по обеспечению внутреннего рынка топливом. Глава государства потребовал, чтобы последствия террористических ударов вооруженных сил Украины по гражданским объектам были сведены к минимуму. По словам президента, власти совместно с нефтяными компаниями подготовили дополнительные предложения по обеспечению топливом внутреннего рынка. Российский лидер отметил, в настоящее время мощности крупнейших нефтеперерабатывающих заводов используются максимально. Задействован потенциал средних и малых предприятий. Также сокращены сроки текущих ремонтов, плановые перенесены на более поздний период. Российский лидер сообщил, уже в июле производство основных видов топлива должно превысить июньские показатели. Президент рассказал, на внутренний рынок поступили ранее накопленные объемы топлива. При этом Владимир Путин уточнил, несмотря на использование запасов, в настоящее время объемы резервов бензина практически соответствуют уровню за аналогичный период прошлого года. Выборы в Государственную Думу пройдут в установленные сроки и в строгом соответствии с законом. Голосование назначено в период с 18 по 20 сентября, после чего будут сформированы 9-й созыв Государственной Думы. Во многих российских регионах также пройдут масштабные кампании в законодательные и представительные органы власти, состав которых обновится. Владимир Путин назвал предстоящие выборы важным этапом для укрепления страны и ее стабильности. По словам главы государства, власти примут все необходимые меры для обеспечения безопасности сотрудников избирательных комиссий, кандидатов, наблюдателей и избирателей, а также защиты результатов голосования от любых попыток внешнего воздействия и манипуляций. Президент отметил, необходимые поручения уже сформулированы и будут даны. Социальный фонд с 1 июля начнет беззаявительно перечислять ряд пособий. Со следующего месяца ведомство перестанет запрашивать у работодателей дополнительную информацию о работнике при назначении выплат по больничным листам, пособий по беременности и родам, ежемесячным пособиям по уходу за ребенком до 1,5 лет, а также единовременного пособия при рождении ребенка. Но в случае нехватки каких-то сведений ведомство обратится к работодателю. Напомню, ранее социальный фонд запрашивал необходимую информацию после наступления страхового случая, например, когда сотрудник уходил на больничный. Таким образом, новые правила продолжают масштабную работу системы социального обеспечения, начатую еще в 2022 году. Мера направлена на упрощение взаимодействия граждан с ведомством за счет проактивного использования уже имеющихся в системе данных. Минпросвещение планирует оснастить школьные кабинеты современным оборудованием. В нынешнем году обновят учебные аудитории по физике, изобразительному искусству, музыке более чем в 22 тысячах российских школ. В следующем году на очереди кабинеты математики, химии и биологии. Отмечается, закупка необходимых средств обучения и воспитания будет производиться за счет целевых субсидий, а перечень школ формируется исходя из принципа адресной поддержки наиболее нуждающихся учреждений. Добавлю, инициатива реализуется в рамках национального проекта «Молодежь и дети», нацелена на выравнивание условий получения образования по всей стране. Планируется, что в рамках следующего этапа программы обновления современной техникой и пособиями оснастят кабинеты математики, химии и биологии. Напомню, школы уже получили оборудование для уроков основы безопасности и защиты Родины. Официальный курс американского доллара 77 рублей 6 копеек. Курс единой европейской валюты 87 рублей 40 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радио Портал.
1: Давно вы ели настоящий вкусный сочный чебурек? Хрустящий. А вы пробовали чебурек с мраморной говядиной? А с моцареллой? Более 6 начинок в чебурекми. Заходи и попробуй сам.
2: Район центрального рынка напротив Победы 3. Павильон Чебурекми. Номер для заказа 8-920-216-67-85. При заказе от 650 рублей доставка по городу бесплатная.
3: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
4: Лето. Время путешествий с Лиски Тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиски Тур. Путешествуй легко. Представитель Лиски Тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8-952-958-6207.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Лето. Время путешествий с Лиский тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиский тур. Путешествуй легко. Представитель Лиский тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8 952 958 6207.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу ведущего инженера-сметчика, инженера первой категории, заведующего производством, оператора коптильной установки, грузчика, рабочего зеленого хозяйства, маляра, слесаря по ремонту автомобилей, электромонтера, водителя автомобиля, машиниста автовышки и автогидроподъемника, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста, электрогазосварщика. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы,

Добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8 473 642 41 54 и 54 293.

Весь город на одной волне. На одной волне. Радиопортал 103.1 FM.

0: Реклама на радио Портал.
1: Привет! Чебурекми предлагает отправиться в гастрономическое приключение. Тебя ждет линейка самых необычных вкусов привычного блюда. Мясные, рыбные, сырные и даже сладкие чебуреки. Выбери свой любимый вкус. Работаем ежедневно и без выходных.
2: Район Центрального рынка напротив Победы 3. Павильон Чебурекми. Номер для заказа 8-920-216-67-85. При заказе от 650 рублей доставка по городу бесплатная.
3: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
3: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8 930 403 79 79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303 200.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Москва получила от Киева предложение об ограничении боевых действий только новыми регионами и приостановке взаимных ударов вглубь территории, заявил президент Путин в интервью тележурналисту Павлу Зарубину. Цитата. «Если мы пойдем на это даст возможность ВСУ снять свои войска из Николаевской области, Днепропетровской области, Харьковской и Сумской областей, а также с некоторых участков госграницы и перебросить эти подразделения в 4 вышеназванных региона». Путин отметил, что спасать киевский режим в планы не входит. Россия готова продолжить обсуждение с администрацией США тех тем, которые обсуждались в Анкоридже, заявил также наш президент. По его словам, Россия в Анкоридже согласилась пойти на определенные компромиссы по украинскому регулированию, которые предложили США. Путин заявил, что во время саммита с лидером США в Анкоридже никто не ставил никаких подписей, но украинское регулирование обсуждалось. Председатель Китая Си Цзиньпин встретился с президентом Беларуси Александром Лукашенко в Пекине. По словам Си Цзиньпина, Пекин и Минск должны поддерживать стратегическое взаимодействие, продвигать развитие двухсторонних отношений. Китай поддерживает Белоруссию в защите ее национального суверенитета, независимости и территориальной целостности. Ранее в пятницу Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию, где провел переговоры в закрытом формате с Владимиром Путиным. Российский президент общался с белорусским коллегой более суток. Он назвал встречу удачной и содержательной. Лидеры двух стран обсуждали повестку Дня союзного государства, совместные проекты в сфере торгово-экономического взаимодействия. В центре внимания также ситуация с региональной безопасностью и международная тематика. Социальный фонд России с июля начнет рассчитывать отдельные выплаты напрямую по данным индивидуального лицевого счета россиян, исключая необходимость запроса сведений у работодателей. Речь идет о выплатах по больничным листам, пособиям по беременности и родам, ежемесячных пособиях по уходу за ребенком до 1,5 лет, а также о единовременном пособии при рождении ребенка. С июля процесс становится еще более автоматизированным и приоритетно основывается на данных, которые уже есть в индивидуальном лицевом счете застрахованного лица. Повторно предоставлено сведения, ранее учтенные в системе соцфонда, не требуются. Новые правила продолжают масштабную реформу системы соцобеспечения, начатую в 2022 году. Мера направлена на упрощение взаимодействия граждан с ведомством за счет проактивного использования уже имеющихся в системе данных. Мошенники зачастую обманывают граждан, рассылая сообщения на телефон или электронную почту от имени авиакомпании и РЖД. Аферисты либо предлагают купить билет по низкой цене, либо пугают аннулированием брони и присылают ссылку на фейковый сайт. В СМС-сообщениях мошенников обычно содержатся фразы «доступен спецтариф» или «срочно подтвердите бронь» или «внесите сбор за сохранение билета». Россиян призывают не переходить по ссылкам из подозрительных сообщений и не вводить данные банковских карт на сторонних сайтах. Летом растет число фейковых объявлений о сдаче квартир, домов. Такие сообщения сопровождаются красивыми фото, а цены указаны ниже рынка. Курс доллара на сегодня 77 рублей 6 копеек, курс евро 87,40. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радиопортал.
1: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
2: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
3: Лето. Время путешествий с Лиский тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиский тур. Путешествуй легко. Представитель Лиский тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8-952-958-6207.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Нынешние условия нашей с вами автомобильной жизни диктуют свои правила. Топливные перипетии заставляют пересмотреть свои привычки и быть более рациональными. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Всем известно, что заявленный производителем расход топлива в городских условиях – это скорее ориентир, нежели реальность. На фактический расход топлива влияет огромное количество факторов. Пробки, частые короткие поездки, прогревы двигателя, светофоры, общее состояние автомобиля, использование кондиционера и, конечно же, стиль вождения. Хорошая новость в том, что снизить расход топлива вполне реально. Для этого не нужно искать мифические решения, а сосредоточиться на выявлении и устранении постоянных причин перерасхода. Первое – это тщательный контроль. Заправляйте автомобиль до полного бака на одной и той же заправке, записывая показатели одометра, количество залитого топлива и средний расход. Для получения достоверных данных одного цикла заправки вообще недостаточно, потребуется 3-4, а лучше больше. Чтобы минимизировать влияние случайных факторов, вроде погоды или резкой интенсивности поездок. Еще один важный момент – это недостаточно накачанные шины, которые увеличивают сопротивление качению, заставляя автомобиль потреблять больше топлива при каждом ускорении. Давление следует измерять на холодном шинах, ориентируясь на данные производителя. Параллельно стоит проверить и состояние развал схождения, помимо этого ступичных подшипников и тормозной системы. Помните, подклинивающий тормозной суппорт или закисший направляющий палец могут незаметно увеличивать расход топлива, особенно в городском цикле. Для бензиновых двигателей частыми виновниками перерасхода являются изношенные свечи зажигания, загрязненный воздушный фильтр, а также некорректные показания датчиков, массового расхода воздуха, кислородного датчика, датчика температуры охлаждающей жидкости и так далее. Если система управления двигателем ошибочно считает его холодным, она будет поддерживать обогащенную топливную смесь. В случае с дизельными двигателями критически важны исправность термостата, корректная работа форсунок, а также герметичность впускной системы и патрубков турбины. Короткие поездки особенно неблагоприятны для дизеля, поскольку двигатель долго выходит на рабочую температуру, а процесс регенерации сажевого фильтра может с этим попросту не справляться.
0: Автомобильные факты.
1: Ну и, конечно же, не стоит забывать о стиле вождения. Экономичная поездка в городе – это вовсе не медленное движение, а плавные, предсказуемые ускорения, отсутствие резких нажатий на педаль газа и умение заранее ее отпускать перед светофором. Чем меньше ненужных разгонов и торможений, тем меньше топлива тратится на перемещение автомобиля. Друзья мои, помните, для экономии топлива важно правильно эксплуатировать автомобиль. На бензиновых моторах избегайте длительной езды на высоких оборотах после прогрева. На дизелях не переключайтесь слишком рано на повышенные передачи. И не нагружайте двигатель на низких оборотах, чтобы не повредить турбину и трансмиссию. Оптимальный режим – это уверенная тяга без излишних перегазовок. Долгий прогрев на месте неэффективен. Достаточно короткой паузы после запуска. Затем можно начинать движение плавно. Помните, ежедневный холостой ход накапливает значительный расход топлива. Выбирайте маршрут также разумно. Иногда более длинный путь по свободной дороге экономичнее, чем короткий, но через пробки. Лучше всего приучить себя объединять короткие поездки, чтобы избегать многократного прогрева. Кондиционер также расходует топливо, но не стоит полностью от него отказываться, поскольку лучше поддерживать умеренную температуру в салоне и не использовать лишние обогревы. Снимайте с крыши багажники и убирайте ненужный груз из салона, так как они тоже увеличивают расход. Избегайте сомнительных присадок и изменений в конструкции автомобиля, которые могут навредить. Помните, что настоящая экономия достигается за счет исправного автомобиля, правильного давления в шинах, спокойного вождения и продуманного маршрута с отсутствием лишнего веса. Вот вам несколько секретов пути, пренебрежение которыми ведет к расходу топлива, а вот соблюдение которых позволит сэкономить. Удачи!
0: За баранкой!
2: Реклама на радиопортал.
3: Давно вы ели настоящий вкусный сочный чебурек? Хрустящий. А вы пробовали чебурек с мраморной говядиной? А с моцареллой? Более 6 начинок в Чебурекми. Заходи и попробуй сам.
4: Район Центрального рынка напротив Победы 3. Павильон Чебурекми. Номер для заказа 8-920-216-67-85. При заказе от 650 рублей доставка по городу бесплатная.
5: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьбы, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-79-79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радіопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
2: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу ведущего инженера-сметчика, инженера первой категории, заведующего производством, оператора коптильной установки, грузчика, рабочего зеленого хозяйства, маляра, слесаря по ремонту автомобилей, электромонтера, водителя автомобиля, машиниста автовышки и автогидроподъемника, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста, электрогазосварщика. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8 473 642 41 54 и 54 293.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Лето. Время путешествий с Лиски Тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиски Тур. Путешествуй легко. Представитель Лиски Тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8-952-958-6207.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: песни, чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало,

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Российские войска беспилотных систем показали свою эффективность. Она в три раза выше, чем у обычных расчетов, заявил министр обороны Андрей Белоусов на встрече с военными корреспондентами. Внедрение искусственного интеллекта в военную сферу является одним из приоритетных проектов Минобороны, заявил Белоусов. По его словам, искусственный интеллект в дронах в основном применяется для распознавания образов и автозахвата целей и в навигации. Министр уточнил, что активно внедряется программно-аппаратный комплекс DC, который наполняется разного рода данными и информацией для всех подразделений беспилотных систем. По словам Белоусова, также возможности искусственного интеллекта используются для выполнения ряда задач военных. Эшелонированная система тактических перехватчиков дронов работает во всех группировках войск. Активная работа по усовершенствованию системы ПВО продолжается, добавил Белоусов. Ответные удары России вглубь Украины гораздо более мощные и наносят серьезный ущерб. Российские военные зашли в населенный пункт Николаевка. До самого Славянска остается примерно 8-9 километров. Около 10,5 километров осталось до Сум. 96% Константиновки сегодня находится в руках наших военных. Задачей на Сумском и Волчанском направлениях является создание зоны безопасности вдоль границ. Все это заявил Владимир Путин в интервью тележурналистам. Павлу Зарубину. Также лидер страны отметил, что российские войска находятся на расстоянии от 2,5 до 4 километров от западной черты Купинска. Контратаки Киева успехов не имели. Путин отметил, что российские военкоры дают объективную информацию о ходе СВО. Сторонник международной террористической организации планировал поджечь синагогу в Ярославле. Он задержан. По данным ФСБ, злоумышленник, являясь сторонником запрещенной на территории России международной террористической организации, установил контакт с ее представителем, находящимся в Сирии, действуя по указанию и при координации куратора. Террорист приобрел составные компоненты и химвещества для изготовления бутылок с зажигательной смесью. В дальнейшем он планировал осуществить нападение на расположенное в Ярославле культовое еврейское учреждение с использованием самодельного зажигательного устройства. Он провел разведку территории и произвел фотосъемку объекта посягательства, но был задержан. Новый состав цемента с добавлением отходов пищевой промышленности предложили ученые НИУ БелГУ совместно с коллегами из БГТУ имени Шухова. С помощью побочного продукта производства лимонной кислоты стройматериал можно тонко настраивать по времени оттверждения. Ученые университета установили, что программировать время застывания альтернативного цемента можно с помощью добавления цитрогипса отхода производства лимонной кислоты, которая используется как регулятор вкуса и консервант в составе лимонадов, майонеза или маринадов. Новая разработка готова к внедрению в промышленности и может быть использована для производства бетонных и растворных смесей с прогнозируемыми сроками твердения. Курс доллара на сегодня 77 рублей 6 копеек, а курс евро 87,40. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радиопортал.
1: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка, полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Лето. Время путешествий с Лиский тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиский тур. Путешествуй легко. Представитель Лиский тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8 952 958 6207.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: вышел с огня. Теперь я иду, не глядя назад. И знаю, мой путь — это Божий взгляд.
1: Реклама на радиопортал.
2: Лето. Время путешествий с Лиский тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиский тур. Путешествуй легко. Представитель Лиский тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8 952 958 6207.
3: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Владимир Путин заявил, во время саммита с лидером Соединенных Штатов Дональдом Трампом в Анкоридже никто не ставил никаких подписей, но украинское урегулирование обсуждалось. Глава государства указал, американские переговорщики просили Россию пойти на компромиссы. Москва согласилась с их позицией. Как сообщили в Министерстве иностранных дел, российская сторона не уступала, а договаривалась о том, как прекратить боевые действия и приступить к решению всех остальных вопросов уже за столом переговоров, но не будет размениваться на временные решения, уж тем более соглашаться на продиктованные кем-то ультиматумы. Как ранее неоднократно заявлял Владимир Путин, Россия готова вести переговоры по украинской проблематике с учетом своих национальных интересов. Президент отметил, поступают новые предложения по поводу переговоров, однако позиция России остается неизменной. Москва не намерена пересматривать свои условия. Банк России учтет ситуацию на топливном рынке при оценке инфляционных рисков и подготовке нового прогноза. Регулятор будет следить за поставками, динамикой цен и мерами правительства по стабилизации ситуации. Отмечается, в июле Центробанк обновит весь макроэкономический прогноз. Неполная загрузка предприятий топливной отрасли в течение нескольких месяцев может оказать сдерживающее влияние на рост экономики. Сейчас Центробанк ожидает увеличения ВВП в нынешнем году от 0,5 до 1,5%. При этом подчеркивается, ситуация на топливном рынке не требует проведения внеочередного заседания Совета директоров Банка России по ключевой ставке. Напомню, ранее Владимир Путин заявил, дефицит топлива существует, но не носит критического характера. Президент также поручил рассмотреть дополнительные меры для стабилизации снабжения граждан и бизнеса. Вдовы бойцов специальной военной операции получат право поступать в вузы по отдельной квоте. Миноборнауки уточнило. Новая норма дает этой категории граждан право выбирать форму отбора. Поступление по отдельной квоте будет осуществляться либо по результатам ЕГЭ, либо по вступительным испытаниям, проводимым самим вузом. Аналогичным правом сейчас пользуются герои России и лица, награжденные 3 орденами мужества, а также сами участники специальной военной операции и их дети. Ведомство напомнило, при поступлении на медицинские и фармацевтические направления отдельная квота распространяется также на детей медработников, погибших от коронавируса при исполнении служебных обязанностей. Приемная кампания в российские вузы стартовала 20 июня. Университеты обязаны выделять отдельную квоту в объеме не менее 10% от числа бюджетных мест по каждой специальности. Материнский капитал проиндексируют с 1 февраля будущего года. Осенью правительство внесет проект федерального бюджета, рассчитанный на основе прогнозной инфляции, однако фактический показатель может отличаться. Напомню, сейчас выплата бывает базовой на первого ребенка и для тех, кто получил мат-капитал до 2020 года, и повышенной на второго ребенка или на третьего, если ранее мат-капитал не оформлялся. Законопроект, который ранее подготовили депутаты, предлагает увеличение суммы выплат на 150 тысяч рублей. В общей сложности мат-капитал составит 616 тысяч рублей для семей, где третьи и последующие дети родились или были усыновлены с 1 января 2020 года, а первый и второй, если до этой даты, семья раньше не получала повышенного мат-капитала. Официальный курс американского доллара – 77 рублей 6 копеек. Курс единой европейской валюты – 87 рублей 40 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: самолет.
1: Реклама на радиопортал.
2: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
3: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
4: Лето. Время путешествий с Лиский тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиский тур. Путешествуй легко. Представитель Лиский тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8 952 958 6207.
5: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8 930 403 79 79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
1: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Воронежская АЭС «Авто» приглашает на работу ведущего инженера-сметчика, инженера первой категории, заведующего производством, оператора коптильной установки, грузчика, рабочего зеленого хозяйства, маляра, слесаря по ремонту автомобилей, электромонтера, водителя автомобиля, машиниста автовышки и автогидроподъемника, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста, электрогазосварщика. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8 473 642 41 54 и 54 293.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Привет! Чебурекми предлагает отправиться в гастрономическое приключение. Тебя ждет линейка самых необычных вкусов привычного блюда. Мясные, рыбные, сырные и даже сладкие чебуреки. Выбери свой любимый вкус. Работаем ежедневно и без выходных.
2: Район Центрального рынка напротив Победы 3. Павильон Чебурекми. Номер для заказа 8-920-216-67-85. При заказе от 650 рублей доставка по городу бесплатная.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
3: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьбы, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки. Это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-7979. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: за баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Нынешние условия нашей с вами автомобильной жизни диктуют свои правила. Топливные перипетии заставляют пересмотреть свои привычки и быть более рациональными. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Всем известно, что заявленный производителем расход топлива в городских условиях – это скорее ориентир, нежели реальность. На фактический расход топлива влияет огромное количество факторов. Пробки, частые короткие поездки, прогревы двигателя, светофоры, общее состояние автомобиля, использование кондиционера и, конечно же, стиль вождения. Хорошая новость в том, что снизить расход топлива вполне реально. Для этого не нужно искать мифические решения, а сосредоточиться на выявлении и устранении постоянных причин перерасхода. Первое – это тщательный контроль. Заправляйте автомобиль до полного бака на одной и той же заправке, записывая показатели одометра, количество залитого топлива и средний расход. Для получения достоверных данных одного цикла заправки вообще недостаточно, потребуется 3-4, а лучше больше. Чтобы минимизировать влияние случайных факторов, вроде погоды или резкой интенсивности поездок. Еще один важный момент – это недостаточно накачанные шины, которые увеличивают сопротивление качению, заставляя автомобиль потреблять больше топлива при каждом ускорении. Давление следует измерять на холодных шинах, ориентируясь на данные производителя. Параллельно стоит проверить и состояние развал схождения, помимо этого ступичных подшипников и тормозной системы. Помните, подклинивающий тормозной суппорт или закисший направляющий палец могут незаметно увеличивать расход топлива, особенно в городском цикле. Для бензиновых двигателей частыми виновниками перерасхода являются изношенные свечи зажигания, загрязненный воздушный фильтр, а также некорректные показания датчиков, массового расхода воздуха, кислородного датчика, датчика температуры охлаждающей жидкости и так далее. Если система управления двигателем ошибочно считает его холодным, она будет поддерживать обогащенную топливную смесь. В случае с дизельными двигателями критически важны исправность термостата, корректная работа форсунок, а также герметичность впускной системы и патрубков турбины. Короткие поездки особенно неблагоприятны для дизеля, поскольку двигатель долго выходит на рабочую температуру, а процесс регенерации сажевого фильтра может с этим попросту не справляться.
0: Автомобильные факты.
1: Ну и, конечно же, не стоит забывать о стиле вождения. Экономичная поездка в городе – это вовсе не медленное движение, а плавные, предсказуемые ускорения, отсутствие резких нажатий на педаль газа и умение заранее ее отпускать перед светофором. Чем меньше ненужных разгонов и торможений, тем меньше топлива тратится на перемещение автомобиля. Друзья мои, помните, для экономии топлива важно правильно эксплуатировать автомобиль. На бензиновых моторах избегайте длительной езды на высоких оборотах после прогрева. На дизелях не переключайтесь слишком рано на повышенные передачи. И не нагружайте двигатель на низких оборотах, чтобы не повредить турбину и трансмиссию. Оптимальный режим – это уверенная тяга без излишних перегазовок. Долгий прогрев на месте неэффективен. Достаточно короткой паузы после запуска. Затем можно начинать движение плавно. Помните, ежедневный холостой ход накапливает значительный расход топлива. Выбирайте маршрут также разумно. Иногда более длинный путь по свободной дороге экономичнее, чем короткий, но через пробки. Лучше всего приучить себя объединять короткие поездки, чтобы избегать многократного прогрева. Кондиционер также расходует топливо, но не стоит полностью от него отказываться, поскольку лучше поддерживать умеренную температуру в салоне и не использовать лишние обогревы. Снимайте с крыши багажники и убирайте ненужный груз из салона, так как они тоже увеличивают расход. Избегайте сомнительных присадок и изменений в конструкции автомобиля, которые могут навредить. Помните, что настоящая экономия достигается за счет исправного автомобиля, правильного давления в шинах, спокойного вождения и продуманного маршрута с отсутствием лишнего веса. Вот вам несколько секретов пути, пренебрежение которыми ведет к расходу топлива, а вот соблюдение которых позволит сэкономить. Удачи!
0: За баранкой!
2: Реклама на радиопортал.
3: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Воронежская АЭС «Авто» приглашает на работу ведущего инженера-сметчика, инженера первой категории, заведующего производством, оператора коптильной установки, грузчика, рабочего зеленого хозяйства, маляра, слесаря по ремонту автомобилей, электромонтера, водителя автомобиля, машиниста автовышки и автогидроподъемника, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста, электрогазосварщика. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8 473 642 41 54 и 54 293.

жизнь.

0: эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. «Портал» — это твое радио, твоя музыка. Настроение.
1: Радиопортал.

0: Реклама на радиопортал.
1: Привет! Чебурекми предлагает отправиться в гастрономическое приключение. Тебя ждет линейка самых необычных вкусов привычного блюда. Мясные, рыбные, сырные и даже сладкие чебуреки. Выбери свой любимый вкус. Работаем ежедневно и без выходных.
2: Район Центрального рынка напротив Победы 3. Павильон Чебурекми. Номер для заказа 8-920-216-67-85. При заказе от 650 рублей доставка по городу бесплатная.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Это твое радио. Твоя музыка. Твое настроение.
1: Радиопортал.

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

не так рядом, и вся картина потекла в красках, как детская жизнь превратилась в сказку. Время стоп, стоп, кадр, остановись мгновенье так рядом, и вся картина потекла в красках, как детская.

My love, yes. My love, yes. My love.

0: Радиопортал. Нас слышат все.
1: Звук поставим.